Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смоешь след печали, тревог, и одной тебе только лишь верю я. Ты

0: Радио Могилев.
1: У меня изо дня в вина вот такие горы. Если непонятно, на небе снято. Горы, горы.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: Радио Могилев.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Анна Османова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Рост заработной платы, инвестиций и введенного жилья. Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета области за январь-июнь 2026 года обсудили на заседании Могилевского облисполкома. Подробности расскажет Нина Михнова.
3: Подводящие выники первого полугодия, керовник Могилевской области Анатолий Сашенко отзначил, что региону удалось утримать позитивные тенденции по шергу наиважнейших напрямков. Так, с 5 метовых показчиков выполнены 4. Про это рассказала наместник старшини Могилевской облвыконкома Алена Прудникова-Кирпичонок.
4: Мы приросли по номинальной заработной плате чуть больше, чем на 13%. Это великолепный результат. По инвестициям, скажем так, мы лидеры. Прирост инвестиций составил 13,6%. Мы построили и ввели домов общей жилой площади в 1,6 раза больше, чем мы планировали. В 3 раза больше мы ввели арендного жилья. К сожалению, мы пока по ключевому показателю, по которому анализируют, да, развитие региона, это валовый региональный продукт. К сожалению, мы пока достигли уровня прошлого года, но мы вышли на 100%. И это тоже, я считаю, результат усилий работы всего региона.
3: Усталеванное задание по ключевым показчику складая 101,8%. Причина невыполнения плана, подкреслил старшиня облвыконкома Анатолий Сашенко, упадение объему вытворчести у промысловости. Однако промысловый сектор у регионе хоть и повольными темпами, але набирая обороты. Выники работы особных промысловых организаций за первый квартал были разгледжены ранее, и по выниках этого дадена отповедная оценка работе кадров. По каждым из разгледженных предприемств затвержены графики наращивания объема вытворчести. А кроме того, за каждой буйной промысловой организацией распоряжением старшини облвыконкома замацеваны службовые особы, задача яких проводить анализ деятельности и оперативно пропоновать додатковые мероприемства для стабилизации ситуации. Як подкреслил губернатор, все необходимые инструменты для этого есть. Необходимо денежить на местах.
1: Местное время.
2: 30 лет назад прошло первое Всебелорусское народное собрание. Как отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, кандидат экономических наук, доцент, делегат семьи ВНС Анатолий Глаз, уже тогда обсуждались ключевые приоритеты – экспорт, жилье и продовольствие. Главный посыл форума – только народ вправе решать судьбу страны.
5: Мудрость нашего руководителя состояла в том, чтобы не отказываться от исторического опыта нашей страны, от опыта советского времени. Мудрость состояла в том, чтобы после президентских выборов не коренным образом менять кадры, потому как подавляющее большинство кадров у нас работало всегда не за страх, а за совесть. И вот на основании того, что было вот этот фундамент кадровый сохранен в это очень непростое время, время тяжелейшее, естественно, удалось стабилизировать ситуацию. Не случайно лейтмотив первого собрания «Только народ вправе решать свою судьбу» 4740 делегатов было, я помню. И на этом фундаменте были определены приоритеты, что делать дальше. При этом я хочу второе подчеркнуть. Во время разговора на первом Всебелорусском народном собрании, это подтвердила тематика последующих собраний, не было выделено только единственное, вот надо экономика, или там надо дисциплина, или надо все. Одновременно рассматривали все составляющие развития общества и государства. То есть, если речь вести об экспорте, то ведь невозможно экспорт вести без грамотных кадров, без системы образования. Если речь вести о жилье, то невозможно не говорить о заботе о семье, о подготовке нашей молодежи к тому, чтобы она могла решить эти задачи. И поэтому, если можно выразиться, триединое было решение о том, чтобы одновременно осуществлять движение вперед по всем отраслям.
1: Местное время.
2: Ольга Белова возглавила Могилевское областное отделение Союза писателей Беларуси. В выборном собрании, которое состоялось в областной библиотеке имени Ленина, принял участие руководитель Союза писателей нашей страны Александр Карлюкевич. Ольга Белова поделилась планами работы.
6: Я планую организовать у Могилеве первый фестиваль дитячей книги. Так само плануется наладживать увязи с киновидеопрокатом, как наши письменники могли выступать перед показом тематичных фильмов. Так само плануется проект совместно с уделом аддзелам Беларускага саюза тэатральных дзеячаў. І гэты праект будзе тэатр, музыка, літаратура ці паэзія. І ведаеце, вельмі шмат ідэй і планаў, але гэта магчыма толькі тады, калі ўсё аддзяленне будзе актыўна ўдзельнічаць.
2: Очень приятно побывать на Могилёвщине, особенно в то время, когда здесь готовится ко дню белорусской письменности, 33-му по счету для нашей страны, отметил председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.
7: Костюковщина – это легендарная земля родимы народного письменника Беларуси Ивана Гавриловича Чигиринова, Аркадия Александровича Куляшова, народного поэта Беларуси, Олеся Письменкова. И я ведаю, что уже могилёвчане, Могилёвское областное отделение Союза письменников активно рыхтуется до этого свята.
1: Местное время.
2: Областной этап благотворительной акции БРСМ «В школу с добрым сердцем» проходит в Могилеве и области. Цель инициативы – помочь собраться в школу детям, которым особенно нужна поддержка. Ежедневно вплоть до 28 августа с 13 до 17 часов в Центральном универмаге Могилева работает пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Все собранное передадут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также воспитанникам Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения, рассказала второй секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Анастасия Прокопцова.
8: Данная инициатива направлена на оказание помощи коррекционным центрам, многодетным семьям и домам семейного типа к подготовке к новому учебному году. Главным пунктом сбора в Могилеве стал центральный универмаг. Там работает точка для сбора канцелярии с часу до 5 вечера. Также во всех районах Могилевской области созданы пункты для сбора, поэтому помощь может оказать любой человек в любом уголке Могилевской области. К нашей инициативе присоединился футбольный клуб «Днепр» и хоккейная команда «Могилев». Мы также хотим пригласить и вас присоединиться и помочь нашим ребятам красиво начать свой учебный год.
1: Местное время.
2: Три новых санатория планируют построить в Могилевской области. Они появятся в Белыническом, Кричевском и Осиповическом районах. Перед туристической отраслью Беларуси стоит задача до 2030 года вдвое увеличить доходы от туризма. Одно из направлений деятельности – это санаторно-курортное лечение и оздоровление. Тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
9: Чтобы удерживать высокую планку и побеждать конкуренции, инфраструктуру санаторию необходимо модернизировать и обновлять. Запросы клиентов – закон. К примеру, в санатории Бобруйска начали строить бассейн. На сегодня сеть санаторно-курортных организаций на Могилевщине – это 9 санаториев разного направления. Рассказал начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Юрий Ефимов.
10: Порядка 8 тысяч иностранных граждан в прошлом году посетили наши здравницы. Преимущественно это были граждане Российской Федерации, потому что мы находимся на границе с ними, для них это удобно. Их привлекают наше сочетание.

0: году они привезли из-за рубежа к нашей здравнице. И это также является одним из источников укрепления материально-технической базы наших здравниц. Только за прошлый год более 3 миллионов рублей направлены на приобретение различного оборудования, совершение ремонтных работ.
1: В рамках региональной программы развития туризма на Могилевщине поставлена задача практически удвоить темпы роста экспорта туристических услуг за 5-летку. И, конечно же, привлечь больше иностранцев в наш регион. А для того, чтобы принимать гостей, запланировано расширение парка гостиниц и создание новых объектов агроэкотуризма.
2: Местное время.
3: Соревнования бригад скорой медицинской помощи пройдут в Могилеве 18 августа. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области, сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения. Участников ждут два этапа – теория, это тестирование, и практика. Оценивать навыки оказания неотложной медицинской помощи взрослым и детям будет жюри. Победители областного этапа представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится 23-25 сентября. В Столбцовском районе Минской области.
4: Год белорусской женщины.
3: В Беларуси все чаще говорят о демографическом вызове, поддержке материнства, многодетных семьях и, главное, на чем держится женщина, когда решается на такой шаг. Наш корреспондент Марина Касьянова пообщалась на эту тему с многодетной мамой, правовым инспектором труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленных строительных материалов Юлией Севцовой.
5: В семье Севцовых трое прекрасных дочерей и главный дирижер в их жизни – мама. Ее будни расписаны по минутам. Но когда спрашиваешь у Юлии Севцовой, кто такая белорусская женщина, она не перечисляет обязанности. Она говорит о состоянии души.
6: Вы знаете, наверное, уникальность наша и сила в том, что, я бы сказала, заводские настройки нашей белорусской женщины таковы, что мы от природы несем свет, благодать, мы дарим сегодня мир, мы созидаем, мы творим чудеса. Наша есть сила в том, что она невидима, но она есть. И в этом заключается все. И когда женщина находится в каком-то состоянии неуверенности, в каком-то там колебании, верьте, вы сильны настолько, вы просто себе не представляете. И наша белорусская женщина, наша славянка, патриотка, наша уникальная, она просто неповторима.
5: Сила, она ведь не про отсутствие страха, она про то, чтобы действовать, даже когда страшно. Причин для беспокойства всегда хватает. Третий ребенок в условиях экономической нестабильности в мире – это не просто пополнение в семье. Это уравнение со многими неизвестными, хватит ли сил, денег, терпения. Именно этот внутренний барьер наша героиня, правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленных строительных материалов Юлия Севцова перешагнула и поделилась с нами как.
6: Страх – это только у нас внутри. Сущность и природа женщины в том, чтобы стать матерью. Это самая главная миссия, которая сегодня есть у женщины. Не реализоваться где-то в карьере, в работе, в каких-то моментах обществ. Нет. Быть мамой – наша ключевая, главная задача. Быть той, которую ждут, которая нужна. Нужна через года, нужна тогда, когда никто не ждет и никто не верит. А материнстве – это сегодня, даже как сказала глава государства, вот слушала, думаю, как это все-таки вот вовремя и в тему. Рожать надо для того, чтобы сегодня вы продолжились. Вы продолжились как род, как личность, как то, которое никогда не повторится. У меня трое детей, у меня три замечательные дочери. Я горжусь ими, я горжусь каждой, потому что это лучшее, что есть во мне и продолжилось во мне.
5: Вот поэтому в семье Севцовых есть прекрасная традиция. В новогоднюю ночь все вместе за столом достают чашу исполнения желаний.
6: Когда-то мы очень давно купили сосуд, он наполнял как чашу Аладдина. И мы, как только бьют 12 часов, мы пускаем по кругу всем членам семьи, мы нашептываем эти желания, а потом эта крышечка закрывается до следующего года, а потом мы открываем. И в моменте мы понимаем все наши желания, а мои девчонки еще фиксируют, мы понимаем, что они осуществляются, исполняются даже лучше, чем можно было представить. Поэтому я всех призываю, конкретизируйте свои желания и делайте свои традиции. Мы вот запустили, это очень давно у нас, но это прижилось так, что мы сами исполнители своих желаний, а Вселенная только помогает и поддерживает.
2: Круглая.
3: Мини-зоосад накануне торжественно открыли в Центральном парке культуры и отдыха Круглого. Цесарки, фазаны, декоративные куры, павлины, козлик и черепахи теперь будут радовать детвору города. Возвело объект Круглянское ПМК-266. В спонсорах были различные организации. Так, домики для павлинов изготовила ГЛХУ «Тетеринская», для декоративных курей – «Райагропромтехснаб», для козлика – «Круглянский агро», а домик для цесарок изготовила «Белыническое лесничество». Корм животным будут поставлять сельхозпредприятия района – а ухаживать за ними будет работники жилкомхоза. Посещать мини

0: Засад можно ежедневно. Реализованный проект в Круглом – это очередная гражданская инициатива, которая была поддержана районным исполнительным комитетом, депутатами, руководителями различных предприятий, организаций и местными жителями, отметил председатель Круглянского районного совета депутатов Мирослав Арсоба.
1: Это гражданская инициатива для того, чтобы все-таки мы благоустраиваем и чтобы наш город стал еще красивее. Основной инициатор – это был председатель районного исполнительного комитета Багель Иван Александрович. Когда вот встречаемся мы с населением, то люди благодарят, во-первых, за то, что мы сделали такой, красивый, во-первых, парк, фонтан с подсветками, качели, перголы эти светящиеся. Ну и была предложена вот эта инициатива, она была поддержана. Небольшой зоосад.
2: Могилевский район.
0: Золотое море подсолнухов колышется вблизи агрогородка Романовичи Могилевского района. Последние годы оно приковывает взгляды проезжающих. Как рассказала инженер-эколог птицефабрики Романовичи Кристина Коршунова, для сельхозпредприятия это объект ежедневного пристального внимания и кропотливого труда. Однако у такой красоты есть и обратная сторона. Поле каждый год манит любителей эффектных кадров. Однако важно помнить, подсолнечник не фотозона, а сельхозкультура – часть производственного цикла. Заходить в поле – топтать и ломать растения категорически запрещено. За порчу посевов предусмотрен штраф до 30 базовых величин или до 1350 рублей. Любоваться Золотым морем можно, но только с обочины, не заходя на территорию полей. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко назвал залог спокойствия в Беларуси, пока все вокруг полыхает, трудиться и крепить страну. Об этом он заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», передает Белта. Александр Лукашенко обратил внимание, что есть те, кто называет Беларусь соагрессором, хотя страна проводит абсолютно мирную политику.
2: Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Никакие мы не агрессоры. Мы не хотим воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с евреями. Почему? Потому что Беларусь – это их дом, общий дом. Здесь живут все и живут нормально. Посмотрите, что творится вокруг. С точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы спокойно, не я, вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, где вокруг все полыхает, вокруг нас спокойно жили люди. И мы будем жить спокойно, если мы не будем отбирать чужое и раскладывать себе по карманам. Если мы будем трудиться и крепить нашу страну. Главная экономика. Поэтому я всегда вам говорю, вы мне дайте только одно – экономику. Все остальное за мной.
1: В МЧС напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Возможно отключение электроэнергии. Из-за высокой температуры может произойти деформация асфальтового покрытия. Повышается вероятность увеличения количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. К региональным новостям. Горячая телефонная линия Комитета госконтроля Могилевской области пройдет сегодня. Жители региона могут высказать мнение о проблемах с товарами для детей дошкольного и школьного возраста, их ассортиментом, ценами, качеством. А также внести предложение по совершенствованию качества и номенклатуры производства отечественной продукции для детей. Телефон в Могилеве 62-49-34. И в завершении соревнования бригад скорой медицинской помощи пройдут в Могилеве 18 августа. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области. Участников ждут два этапа – теория и практика. Победители областного тура представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится с 23 по 25 сентября в Минской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Не зря, конечно, тут еще стресс, но так как никуда от этого не деться, пожелаю вам скорее отойти от бурных выходных и влиться в общественную жизнь. И самое главное, в этот понедельник наконец-таки сделать то, что хотели, и, может быть, на что никак не решались. Ну, а если настроились на волну Радио Могилев, поддержим вас в ваших рвениях. Это утро для вас разгоняет Ира Александрова. Доброго начала дня!

0: выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Наверняка очередной рабочий подкинет разнообразие в будни, заставит корчить, может быть, недовольное лицо по этому поводу. А ученые тем временем уверены, что люди вполне себе могут работать до 80 лет. Но для оптимальной производительности они должны работать только 25 часов в неделю. Так что даже не знаю, что в этой ситуации лучше, но, полагаю, мы и сами не представляем, какие возможности в нас скрыты. Пусть все, за что бы вы сегодня ни взялись, получится на все 100.
1: Радио Могилев.

0: 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: Не знаю, как у вас, у меня по понедельникам прям, знаете, просветление какое-то. Я с утра просыпаюсь и начинаю мыслить, как заядлая зожница. Вот прям начинаю правильно питаться, заниматься. Правда, мне хватает до обеда, но сейчас не об этом, а о том, как кто-то вот всю жизнь борется с лишним весом, и все никак. А специалисты тем временем советуют, прежде чем изнурять себя физическими нагрузками, диетами, посетить все-таки врача и сдать анализы, потому что вы можете не худеть по причине гормональных нарушений или проблем с пищевым поведением. Вообще, наверное, это касается всего. Не нужно гуглить все симптомы, заниматься самолечением, а это еще лучше сходить и, собственно, ну, тут просто быть активным, заниматься спортом, хоть маломальским, потому что его отсутствие – это есть все проблемы, особенно с возрастом. Поэтому правильно делаете все, кто держит радио Могилев фоном, нет-нет, да сделайте пару движений. А это уже полдела. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: каждым часом, и пусть все ваши начинания принесут удовольствие и вдохновение. Кстати, не забывайте забегать в наши соцсети за удовольствием, вдохновением. Инстаграм, ТикТок, Трэдс, радио нижнее подчеркивание Могилев. Ну и здорово, если фоном держите радио Могилев. Из динамиков Ира Александрова, хиты, настроение, новости от Анны Османовой. Далее по курсу. Оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: Обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Индонезия Прабова Субианта с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. С особенной теплотой вспоминаю мой визит в Джакарту и встречу с вами в июле этого года, которые подтвердили устремленность наших государств на дальнейшее постепенное расширение двустороннего партнерства. Надеюсь на скорейшую реализацию всех достигнутых договоренностей. Буду рад видеть вас в Минске с официальным визитом, подчеркнул президент Беларуси. Сергей Майя, сельхозпредприятие «Севалюксагро» Могилевского района первым в области намолотил 4000 тонн зерна. Результат зафиксирован 16 августа в 16 часов 55 минут. Поздравить лидера жатвы прямо в поле руководитель области, района, хозяйства и профсоюзов. ЗАО «Севалюксагро» уже убрало 40% зерновых площадей от всего объема. Средняя урожайность полей предприятия 54 центнера с гектара. Областной этап благотворительной акции БРСМ «Школу с добрым сердцем» проходит в Могилеве области. Цель инициативы – помочь собраться в школу детям, которым особенно нужна поддержка. Ежедневно вплоть до 28 августа с 13 до 17 часов в Центральном универмаге Могилева работает пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Все собранное передадут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также воспитанникам Чауского и Чириковского центров коррекционно-развивающего обучения, рассказала второй секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Анастасия Прокопцова.
2: Данная инициатива направлена на оказание помощи коррекционным центрам, многодетным семьям и домам семейного типа к подготовке к новому учебному году. Главным пунктом сбора в Могилеве стал центральный универмаг. Там работает точка для сбора канцелярий с часу до 5 вечера. Также во всех районах Могилевской области созданы пункты для сбора, поэтому помощь может оказать любой человек в любом уголке Могилевской области. К нашей инициативе присоединился футбольный клуб «Днепр» и хоккейная команда «Могилев». Мы также хотим пригласить и вас присоединиться и помочь нашим ребятам красиво начать свой учебный год.
1: И о спорте. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA 1000 в американском Цинциннати, сообщает Белта. В поединке 1/32 финала первая ракетка планеты встречалась с австралийской теннисисткой Талией Гибсон и выиграла в двух партиях. Следующей соперницей Соболенко будет китаянка Синью Иван. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: На часах 8.25, несмотря на то, что впереди целый рабочий день, пролетит он на одном дыхании, и к окончанию рабочего дня, даже если вы и ходили чернее тучи, должно измениться как-то отношение к этому дню, долгому рабочему дню, и это, кстати, касается окончания рабочего дня, ученые уверены, потому что после долгих исследований пришли к выводу, что самое благоприятное время для настроения – это 17 часов, а вот время, когда у вас 100% не будет настроения – это 5-6 утра. Не, ну, понятно, конечно же, ну, откуда, какое там настроение 5-6 утра, ну, это логично. Ну, и по себе скажу, если утро начинать с приятных вещей, настроение будет отличным. Попробуйте. Ну, а пока накручивайте ручку громкости. И настроение.
1: Радио Могилев.

0: 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по реальности 5-2016. Подробности 8 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
0: Это базовый минимум.

0: Ну что, на старте неделя и понедельник. Нет ни сложностей, ни проблем, ни напряга. А самовнушение всегда работает безотказно. Вот и настраивайте себя на удивительный, роскошный, плодотворный и наполненный победами день. Ира Александрова, вашей компании этим утром. Самого доброго начала дня. Гоним дальше.
1: Радио Могилев.

0: от тебя.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Белорусы – настоящая нация, впитавшая навыки, традиции разных народов. И этого не надо стесняться. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», передает Белта. Именно это нужно твердо подчеркнуть в Национальном музее, который сейчас строится в центре Минска, поручил глава государства.
1: Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея, и мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда и никуда, мы отсюда не уйдем и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
0: Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах, сообщает телеграм-канал МЧС Беларуси. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в отдельных районах республики ожидаются грозы. Среди факторов опасности – повреждение линий связи, электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также при грозах возможно возникновение природных пожаров, возгорание в жилых и производственных зданиях, гибель людей на воде при купании. В 25 районах Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области под запретом посещение лесов Мстиславского, Славгородского и Чериковского районов. Все остальные районы нашей области на карте окрашены желтым цветом. Это значит, что посещать леса можно с ограничениями. Интерактивная карта запретов и ограничений постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И в завершении. Традиционный районный праздник «Луков день» состоится 21 августа в агрогородке Тупичино, пишет телеграм-канал «Новости Костюковщины». Праздник посвящен щедрому урожаю и народным традициям. В программе театрализованное представление, концертная программа, выставка урожая лука, выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства, а также интерактивные площадки для детей и взрослых и тематические фотозоны. Будут работать торговые ряды. Начало в 17 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +17.

Тяжело сегодня было бороться с собой, вставать, собирать волю в кулак, куда-то ехать, ну и предстоит что-то делать. Вы уж, по моим подсчетам, должны были все оказаться на местах. И если есть те, с кем можно перекинуться новостями или испить любимого напитка, то день должен пройти максимально комфортно. Ну а если вдруг так случилось, что на расстоянии вытянуты руки только радиоприемник, ну что ж, отсюда выжимайте максимум, накручивайте громкость, а я, Ира Александрова, буду подкидывать вам хиты для настроения. Доброго дня!

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние!
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

0: Добрый день, наполнен различными делами, обязанностями. А если у вас творческая работа, то сидя творить это неправильно. Ученые разобрались в этом вопросе, пришли к выводу, что во время ходьбы способность к творческому мышлению возрастает примерно на 60%. Так что, если вам предстоит что-то сотворить, ходите и берите нас с собой. Мы с удовольствием добавим вдохновение.
1: Радио Могилев.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80 222 70 75 41.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
3: Овен.
2: Зорки раить, правильно различить свои силы и не браться за неподъемное.
3: Телец.
2: Ваша коммуникабельность и особистое обаяние будут находиться на высоком узровне, что дозволит справиться с любой справой.
3: Близняты.
2: Неосторожное слово может выкликать эмоциональный смерч. Найдите у себя силы усмехнуться, и все уляжется.
3: Рак.
2: Творче загруженный день, коли вам у радость будут встречи и перемовы, и навод спречки.
3: Лео.
2: Не займайтесь самоподманом и самозаспокоением. И не переоценивайте свои силы.
3: Дева.
2: Гэтый день лидерства, коли ваши слова и учинки становятся значными для новокольных.
3: Шалей.
2: День не схиляя до высоких материй, зато и выконывать звычайную бягучую працу вам будет значно легчей.
3: Скорпион.
2: Не починайте день с пералику скаргов и крыут. Оптимистичный погляд у будучыню допоможе вырашить многие пытания.
3: Стрелец.
2: Энергетика людей, с якими треба будзе мець зносіны, будзе мець уплыў і на ваш настрой. Выбирайте асяроддзе з розумам.
3: Козярог.
2: Добрый час, каб гаварыць і быць пачутым. Паспрабуйце заставацца разважлівым і асцярожным.
3: Вадалей.
2: Праблемы сучаснасці губляюць сваю вастрыню. І вы накіроўваецеся ў будучыню. Стварайце і набывайце. У вас усё атрымаецца.
3: Рыбы.
2: День добрый для эмоционального наполнения и материального добробыта. Все залежит от вашего ожидания и настрою. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.

0: На часах 9:52, и мне кажется, мы с вами очень даже неплохо провели 3 часа начала понедельника. Теперь вынуждена прощаться и передавать нагретое местечко Тине Павловой, которая с 12 часов будет подталкивать вас, поддерживать, снабжать хитами и новостями. Я же благодарю всех за компанию. С вами была Ира Александрова. Всех обняла, всем пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия форума, передает Белта. Президент особо подчеркнул масштабы и значимость пройденного пути по возрождению Полесья и всего, что сделано за период существования фестиваля.
2: За текущими делами иногда трудно оценить пройденный путь, масштабы, значимость сделанного. Наш фестиваль очень важен и с этой точки зрения, чтобы мы могли оглянуться, посмотреть по сторонам и подумать, что мы сделали и что нам предстоит еще свершить. Наш фестиваль стал визитной карточкой Припятского Полесья, праздником друзей, единомышленников, частью большого созидательного движения. Скажу для всех, кто нас смотрит и услышит, мы открыты и всегда рады гостям. Мы помним истоки и верны традициям. Мы уверенно смотрим в будущее и делаем все, чтобы оно было мирным и безопасным. Для полешуков это наиважнейший вопрос. Мир и безопасность. И не только потому, что мировоззрение наше, белорусов, и прежде всего ваше, такое. Мир, мир и еще раз мир. Война вот, она совсем рядом. Даже не за забором, как я говорю часто, она у вашего порога. И вы, как никто другой из белорусов, понимаете, что такое мирная жизнь.
1: Воздушная и сухопутная составляющие военных сил у границ Беларуси уменьшились. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукинович. «Мы выполняем задачи по боевому дежурству, то есть круглосуточно контролируем воздушное пространство и фиксируем значительное снижение количества полетов как боевой авиации, так и разведывательной вдоль наших границ. Мы можем с уверенностью сказать, что обстановка в настоящий момент стабильная. Угроз нет», — сказал Андрей Лукинович. МАЗ передал крупному российскому агрохолдингу 10 автопоездов для сельскохозяйственных работ. Об этом СББАЙ сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ». Автопоезда в составе самосвала «МАЗ» и прицепа самосвала будут задействованы в уборке урожая. Новая техника рассчитана на бесперебойную работу в условиях плотного графика и позволяет существенно сократить количество рейсов при транспортировке зерновых. 33-й день белорусской письменности пройдет 5-6 сентября в Костюковичах. Основные темы праздника в этом году – год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Традиционно будет организована работа фестиваля книги и прессы. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны, а также кабинет писателя. Состоится тематическая интерактивная презентация Могилевской области от берестяной грамоты до частных реалий, которая продемонстрирует все основные исторические вехи развития книгопечатания на Могилевщине. Откроется уникальная экспозиция «Фестиваль поэзии и авторской песни «Письмянко Лух». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +17.

0: 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Белорусы – настоящая нация, впитавшая навыки и традиции разных народов. И этого не надо стесняться. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», передает Белта. Глава государства подчеркнул, что в южных регионах на Полесье – истоки славянских народов.
2: Ну и откуда наши белорусы шли? Ну, не только с Израиля. Они шли оттуда. Вот из Турова, почему я уделяю столько внимания Турову. Потому что это наши корни, это наши истоки. И туда, до полоцких земель. Поэтому этого стесняться не надо. Так было. И никакая политика не может повернуть эту историю вспять. Развернуть обратно и сказать, что мы там с севера откуда появились. Именно отсюда. И я, знаете, работаю не первый год президентом. Здесь бываю часто. Первый мой приезд был сюда. Я все время за вами наблюдаю. За Полюшуками. И вижу, что тут основа нашего характера белорусские. Полюшуки люди хитрые, умные люди, очень працовитые и талантливые. Это мое твердое убеждение. Не потому, что на севере люди не такие. Не потому, что наши западенцы или восточные люди не такие.

0: Обижаются. Все равно против истории не попрешь. Что тут обижаться?
1: Ассортимент школьных товаров на контроле профсоюзов Могилевщины. Весь август специалисты посещают магазины и школьные базары как в областном, так и в районных центрах. Уже проверили более 25 торговых объектов в районах области. Профсоюзы мониторят широкий перечень позиций, одежды и обувь для разных возрастов, канцелярские товары. Внимание обращают не только на наличие товара, но и на ассортимент по каждой позиции и на производителя продукции. Присоединиться к мониторингу могут и жители области. Замечания, вопросы и предложения по ситуации на школьном потребительском рынке принимаются через специальный сервис на официальном интернет-портале ФПБ. Мониторинг школьных базаров в Могилевской области продолжится до конца августа. О происшествиях. Реставратор мебели оказался мошенником, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой обмана. Сыщики выяснили, что заявительницу обманул 39-летний ранее судимый житель Слуцка, предлагавший услуги по реставрации в интернете с выездом по всей стране. Приехав к женщине домой, он заключил договор, забрал 1000 рублей за будущую работу и перестал выходить на связь. Как оказалось, реставрировать мебель мужчина и не планировал, а полученные средства сразу же потратил на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело. Две электрозаправочных станции запланировано возвести в Белыниче до конца этого года. Для них уже определены удобные локации. В перспективе Белыниче получит еще 3 таких объекта, и общее число станций в городе вырастет до 5. Непосредственным исполнителем программы по возведению электрозаправочных станций выступит Белтелеком. Как пояснил начальник Белынического участка электросвязи Михаил Марков, все новые станции будут формироваться под брендом «Эвика». Это узнаваемая белорусская сеть, которая уже объединяет более 300 ЭЗС по всей стране. Белынические владельцы зеленых авто смогут заряжать их не только дома, но и на специализированных станциях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха днем +22, +27. Сейчас в Могилеве +19.

0: Делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя призывает остановиться и рассмотреть в этом быстром мире моменты, которые заставляют восхищаться, ценить и любить. И у вас имеется для этого все. А вдохновит пусть ваш трек недели Джегори «Sail Your Light».

Вам, тельцы, предстоящая неделя может преподнести сильное романтическое увлечение. Если у вас уже есть партнер, такие чувства могут возникать с новой интенсивностью. Старайтесь сохранять ясность ума и действовать обдуманно. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

близнецы, может, вы сейчас и пытаетесь что-то преодолеть, но помните, все проходит, так стоит ли рваться, если и так все пройдет. А, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, впереди новые возможности. Слушаем трек недели для близнецов «Анет

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
2: Астрохит недели.
3: Раки, не упустите возможность улучшить свою жизнь. Сделайте первый шаг. Даже маленькое конкретное действие может запустить волну удачи. Вас ждет неделя энергии действий и новых возможностей. А ваш трек недели – Email Angel – Bet.

Львы, вы как компас, ведущий к своим целям. Верьте своему внутреннему голосу, и все направления станут ясными. Пусть ваша уверенность и энергия помогут найти правильный путь и двигаться вперед с улыбкой. Слушаем трек недели для Львов. Кани и Миша.

где вы вдруг почувствуете силу и желание делать все по-своему. И правильно, смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открывать двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан «It's My Life». It's my life.

0: 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы и ваша позитивная энергия послужат источником вдохновения для всех вокруг. А предстоящая неделя наполнится легкостью, улыбками и приятными сюрпризами. Под ваш трек недели Антоха МС и Джарахов «Цветочки».

Неделя для стрельцов – сбросить старое и начать с чистого листа. Даже если иногда не все получается с первого раза. Ничего страшного. Главное – видеть хорошее и строить планы по-новому. И тогда вы засияете, как драгоценный металл. Так что расслабьтесь и просто будьте счастливы. Слушаем трек недели для стрельцов «Huntrix Golden».

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес.

0: сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: О чем звезды напели, а страхи недели.
2: Козероги, вы, возможно, о чем-то и жалеете, но впереди вся жизнь, и нужно помнить, что ваша внутренняя гармония и душевный покой важнее, так что отпускайте и не сожалейте. И помните, отпускаешь одно, и в жизнь тут же приходит что-то другое. Именно то, что вам в данный момент нужно больше всего. Так что выше носа и ловите ваш трек недели. Женя Трофимов и «Комната культуры» отпускаю.

недели. Водолей, предстоящая неделя, время размышлений и внутренних диалогов, много воспоминаний и страсти. Доверяйте своему внутреннему монологу, он подскажет, когда стоит бежать и когда остановиться. Верьте, что все идет так, как должно, ведь внутри вас звучит невероятный ритм новых возможностей. А ваш трек недели — Федук, ты была рядом.

рыбы. Звезды тонко намекают вам, чтобы вы пересмотрели свои чувства. Если вдруг замечаете, что нет ответа в ваших стремлениях, все как в пустоту, значит, это и не нужно. Значит, нужно обратить внимание на тех, кто ответит вам взаимностью. Ну, а ваш так недели. Надина и Ермаков. Две галочки.

0: Это был Астрохит недели «Звезды напели». Помните, гороскоп – это всего лишь повод задуматься и прислушаться к себе. А музыка всегда поднимет настроение и поможет найти правильный ритм жизни. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Беларуси намолотили 8 215 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем на этот же день в прошлом году. Хлеборобы Могилевщины на утро 17 августа убрали 80% площадей зерновых, сообщили облсельхозпроде. Намолочено 790 тысяч тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность у хлеборобов Шкловщины – 45 центнеров с гектара. Хозяйства Кировского района уже завершили уборку зерновых. К финишу приближаются Кличевский, Бобруйский, Славгородский и Черековский районы. Им осталось убрать менее 10% запланированных площадей. Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве, передает Белта. В Палате представителей прошла встреча с чрезвычайным полномочным послом Исламской Республики Иран в Беларуси Алиризой Санией, чья дипломатическая миссия подходит к концу. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко указал, что дипломат внес значительный вклад в развитие белорусско-иранских отношений. «За время вашей работы в Беларуси был достигнут высокий уровень политического диалога», подчеркнул Игорь Сергиенко. Он выразил уверенность, что отношения между двумя странами и дальше будут строиться на основе доверия, взаимной поддержки, а парламентское сотрудничество будет способствовать развитию партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес. На происшествиях пьяного иностранца едва не погубил заплыв на Святом озере в Могилеве, пишет телеграм-канал «Свод Беларуси». Инцидент произошел накануне вечером. На официальном пляже сильно пьяный 32-летний мужчина пошел купаться. Примерно в 10 метрах от берега он начал захлебываться и тонуть. Матрос-спасатель станции Гребеневская во время обхода вовремя заметил тонущего. Доплыл до него и вытащил на берег. Прибывшие медики осмотрели спасенного. Госпитализация ему не потребовалась. Мужчину передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства. А «Свод» в очередной раз напоминает о запрете купания в темное время суток, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. И в завершении районы фестиваль «Яблочный спас. Нам яблок припас» пройдет в Кировском районе около деревни Пацево-Слобода 19 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Мероприятие проводят с целью сохранения духовных ценностей, возрождения и популяризации белорусских народных обрядов. В программе праздника фольклорное выступление, концертная программа, выставка-дегустация блюд из яблок, а также выставка-продажа фруктов и овощей от организации района. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Согласно статистике, понедельник – самый нелюбимый день недели у большинства людей. Но знаете что? Когда лето на исходе, даже этот день становится желанным, ведь осталось-то всего два летних понедельника. Так что наслаждаемся и ловим солнечные лучки изо всех сил. Я желаю, чтобы сегодняшний день принес только хорошее в вашу жизнь. Тина Павлова с этой минуты у микрофона готова в ближайшие несколько часов делиться хорошим настроением и музыкой.

0: keep watching. Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!

0: Все мы уже, конечно, понимаем, осень не за горами, и пора бы уже к ней готовиться. Что там, в общем-то, нам мудрость предков сообщает? А я вам скажу, жаркий день сегодняшний в этот период предвещает затяжные дожди. Слава богу, скажу я вам, что сегодня температура вроде бы гораздо легче, чем, например, была еще на этих выходных. А если высоко летают стрекозы, ну, мало ли, вдруг вы где-то возле воды сейчас будете проходить, знайте, что они сулят установление хорошей погоды. Ну, а более точный прогноз послушаем прямо сейчас.
1: Прогноз погоды. 17 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
2: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что, время обеда не за горами, равно как и наша постоянная программа «Привет в обед». Так что, если вам очень нужно кому-то этот привет передать, напомнить о себе или просто пожелать кому-то приятного аппетита, я надеюсь, что вы обязательно к нам присоединитесь.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Радио «Могилев».

0: ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Могилевской области 85% учреждений образования уже получили паспорта готовности, пишет СББАЙ. Как подготовлены школы, чтобы создать для учеников безопасные и комфортные условия, оценивают специальные комиссии. Реконструкция и капремонт учреждений образования Могилевской области включали около 70 адресов. На подготовку объектов образования региона к 1 сентября из бюджета было выделено около 110 миллионов рублей. Как рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова, подготовка школ к новому учебному году идет в плановом режиме. 1 сентября за парты Могилевской области сядут 108,5 тысяч учеников, из которых около 9 тысяч – первоклассники. Планируется, что в регион прибудут более 440 молодых педагогов. К новому учебному году ряд школ и детских садов Могилевщины обновится, а в областном центре 1 сентября откроется новая современная школа на 1020 мест с бассейном.

0: 66,5%. Трансферты населению, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящие доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%. О происшествиях работники МЧС ликвидировали пожар в Могилеве, сообщили в областном управлении МЧС. Сегодня утром очевидцы сообщили спасателям о том, что горит гараж на улице Ушакова. По прибытии к месту происшествия подразделения МЧС гараж горел открытым пламенем. Работники МЧС ликвидировали возгорание. В результате пожара уничтожена кровля и находящиеся внутри два автомобиля. Повреждено имущество в гараже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В 25 районах Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области под запретом посещение лесов Мстиславского, Славгородского и Чериковского районов. Все остальные районы нашей области на карте окрашены желтым цветом. Это значит, что посещать леса можно с ограничениями. Интерактивная карта запретов и ограничений постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 21. Новости.
1: Привет, побед! Слушай и поздравляю.
2: На часах 13.03, и это значит, что программа «Привет в обед» прямо сейчас распахивает свои гостеприимные двери. Так что, если вы уже готовы делиться хорошим настроением, поздравлять именинников, желать приятного аппетита себе и своим коллегам, обязательно нам пишите.

что ж, на часах 13.13, и есть уже первые ваши сообщения, которые с удовольствием зачитываю. Со всей нежностью летит привет традиционный мужу Валерию от его Инны, которая сообщает: «Я вот дома, а девчонки разбираются».

0: Летели с Лерушкой к бабушке, Поляшка по работе. Отправляет вам Валерий лучики тепла и нежности, чтобы поднять вам настроение, и пишет, что очень сильно вас любит. Дальше привет обожаемым коллегам, которые собираются перекусить. Оксане передайте спасибо за вкусный пирог, а Степану не за кабачки и яблочки. Просит меня Юлия, что я делаю с огромным удовольствием. Да, вот он, тот самый сезон, кому кабачков, а у нас тут яблочки выросли, а у нас еще огурцы есть, и помидорки тоже возьмите. Я вам хочу сказать, вот если у вас есть такие коллеги, берегите их, это просто золотые люди. Дальше у нас есть привет любимым маме и папе, которые проводят свой отпуск на даче. Большой им привет, и пусть больше отдыхают, просит меня Кира. И еще один привет сестре Марине, которая прямо сейчас закатывает помидорки, салатики и слушает радио Могилев, сообщает нам Танюш. Я тоже передаю вашей сестричке привет и, конечно, пожелаю удачных закаток, чтобы зимой все это вкусненько съесть в окружении родных и близких. Если у вас тоже есть заветный привет, который нужно обязательно передать адресату, то пишите. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

что ж, продолжается программа «Привет в обед», а у меня очередная порция ваших приветов. Здравствуйте, радио, передайте огромный привет моей любимой подружке Рите и пожелайте ей всего самого наилучшего. У нее сегодня особый день, но вот какой именно, нам, к сожалению, не сказали. А еще просит передать привет Оле, двум Светам, Любочке и девчонке, чаще слушайте радио Могилев. Я с вами, пишет Иришка. Это классно, это здорово, что вы наш постоянный слушатель, и здорово, что и друзей тоже подтягиваете. В общем, девчонкам вашим большой привет. Ну, а всем остальным тоже пожелание хорошего настроения. Привет, радио. Передайте привет, пожалуйста, Андрею и Владимиру. Приятного аппетита им пожелайте. У нас обеденный перерыв, сообщает мне Юрий. И я с удовольствием пожелаю приятного аппетита и вашим коллегам, и вам в том числе. Дальше привет большущий Артему. Удачно поработать, не забудь пообедать, пишет Виктория. Вот такое важное напоминание. Знаете, в таких мелочах, в общем-то, забота, наверное, чаще всего и проявляется. И здорово, когда есть кто-то, кто ее к вам проявляет. Поэтому не забывайте про благодарности, потому что привет с простым спасибо тоже, знаете, дорогого стоит. Ну что, еще есть время, чтобы это самое спасибо сказать? Пишите, друзья, короткий номер для смс 9940 и наш студийный вайбер 5686 176, код 44.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: Ну что ж, на часах 13.50, и это последняя порция ваших приветов на сегодня. Здравствуйте, уважаемая Тина, и вам тоже здравствуйте, Валентина, наша постоянная слушательница, которая передает всем привет из Бобруйска. Погода классная, комфортная, настроение нормальное. Желаю всем добра и хороших людей в окружении. Спасибо, что вы есть. И вам большое спасибо, Валентина, за то, что вы проводите время в нашей компании. И я хочу пожелать, чтобы настроение было не нормальное, а отличное, даже очень отличное, потому что, как вы сами и написали, погода классная и комфортно, и если есть в окружении хорошие люди, тогда точно с настроением все будет в полном порядке. Ну что, на этой прекрасной ноте, друзья, я беру небольшой перерыв, мы с вами услышимся здесь же после 15 часов.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. С 1 января текущего года в Беларуси побывали 153 639 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Об этом Белта сообщили в Государственном пограничном комитете. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря этого года включительно. Событием в мире. Латвия готовится ликвидировать собственную торфяную отрасль из-за решения Еврокомиссии, которая приравняла торф к углю, наложив на него жесткие экологические ограничения, пишет Newsbuy. Теперь Министерство регионального развития на деньги из еврофондов массово закрывает производство. Ликвидации подлежат почти 800 участков. Но на полное закрытие индустрии ведомству не хватило денег, и оно уже просит у Брюсселя еще 200 тысяч евро. За звание «Краса Беларуси» будут бороться 23 многодетные мамы, пишет Newsbuy. Финал конкурса пройдет 22 августа в Минске. География участниц – от столицы до малых деревень. Среди них – женщины самых разных профессий – от работников силовых структур до сотрудников сельского хозяйства. В финале участницам предстоит показать не только внешнюю красоту, но и творческие способности и умение держаться на сцене. Конкурс призван показать, что многодетность – это не только большая ответственность, но и огромная гордость. И в завершение. Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время состоится в Могилеве завтра. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. 18 августа задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +20.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио «Могилев».

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Около 9 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Могилевской области. Об этом рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова. Паспорта готовности получили уже 85% учреждений образования области. Также планируется, что в области на свои первые рабочие места в школы и детские сады придут более 400 молодых специалистов. В Беларуси намолотили 8 215 тысяч тонн зерна с учетом рапса, пишет Ньюсбай. Зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы убрано с 91% площадей. Всего 44 тысяч до миллиона не хватает в Могилевской области. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 63%. 70% территории Польши затронула гидрологическая засуха, пишет Ньюсбай. Местные самоуправления ввели ограничения на использование воды для полива садов, мытья машин и заполнения домашних бассейнов. Польша много лет сталкивается с проблемой нехватки воды, но ситуация этого года показывает масштаб проблемы. Хуже всего ситуация в южных районах страны. Соревнования бригад скорой и медицинской помощи пройдут в Могилеве завтра. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области. Участников ждут два этапа – теория и практика. Победители областного тура представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится с 23 по 25 сентября в Минской области. Традиционный районный праздник «Луков день» состоится 21 августа в агрогородке Тупичино. Праздник посвящен щедрому урожаю и народным традициям. В программе концертная программа, выставка урожая лука, выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства, а также интерактивные площадки для детей и взрослых и тематические фотозоны. Будут работать торговые ряды. Начало праздника в 17 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 20.
1: Если утро принято начинать...

И вообще хочется несокрушимости духа желать в понедельник тем, кто на рабочих местах. Осталось буквально совсем чуть-чуть, и скоро все уже побегут по домам ужинать, отдыхать поближе к родным и близким. Ну а пока на часах 15:03 работаем и слушаем только хорошую музыку.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: бывшей. Оказывается, друзья мои, что на этой неделе нашу страну ждет какая-то настоящая погодная драма. Летняя жара уступит место осеннему ненастью, сильными дождями и порывистым ветром, но только для того, чтобы потом снова вернуться. В общем-то, смена атмосферных фронтов происходит, и антициклон Ральф передает полномочия циклону Маргарет. Ну вот как-то при вроде как мужском циклоне было потеплее, а сейчас нас зальет дождями. Что нам готовит погода в ближайшие несколько дней, я предлагаю послушать прямо сейчас.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +20, +25. В среду и четверг облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +18, +23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
2: Радио Могилев.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Bye.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Очередной рабочий час подходит к завершению, и если вдруг так случилось, что это и ваш последний рабочий час, я вас с этим поздравляю. Ну а если нет, не переживайте ни в коем случае, хоть я и покидаю свой пост, ждет вас дальше прекрасный августовский вечер в компании Евгения Шутова, которому я с удовольствием передаю бразды правления этим эфиром. До сего момента с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Радио Могилев.

0: в Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, пишет Белта. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции и меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Сергей Май и сельхозпредприятие «Сервалюксагра» Могилевского района первым в области намолотил 4000 тонн зерна. Поздравили лидера жатвы сегодня прямо в поле руководители области, района, хозяйства и профсоюзов. А Иван Здоровяков – первый молодой комбайнер в Могилевской области, намолотивший 3000 тонн зерна. Таким образом, он выиграл в конкурсе от предприятия «Гомсельмаш». Представители предприятия сегодня приехали прямо в поле и подарили Ивану мотоцикл. Занятия по робототехнике, применение на практике искусственного интеллекта, изучению беспилотных летательных аппаратов. Такие нововведения ждут белорусских школьников в новом учебном году. Две школы Могилева и две Бобруйска станут участниками республиканского эксперимента по углубленному изучению некоторых предметов, рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова.
2: В этом учебном году в республике будет апробирован республиканский эксперимент по углубленному изучению таких предметов, как физика, математика, химия, биология. Из каждого региона выбрано 4 учреждения образования, которые будут принимать участие в этом эксперименте. В Могилевском регионе это также 4 учреждения образования, 2 школы Могилева и 2 школы города Бобруйска, где учащиеся 8 классов на углубленном уровне смогут изучать эти предметы.
1: И в завершение. Литературные остановки появились в Костюковичах ко дню белорусской письменности. На торцевых поверхностях остановок разместили тематические композиции, включающие портреты известных белорусских писателей и поэтов, цитаты из их произведений, а также визуальные образы белорусской природы. 33-й день белорусской письменности состоится 5 и 6 сентября. Основными темами праздника в этом году определены год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 22.
3: А на часах 16.03 и Тина Павлова любезно уступила мне место у микрофона, так что с этой минуты рад приветствовать вас на волнах радио Могилев. Я, и зовут меня Евгений Шутов. Моя компания вам обеспечена до самого вечера, так что, друзья, делайте громче свои радиоприемники и наслаждайтесь хорошей музыкой на волнах радио Могилев.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

Неделя только началась, и мне попалось полезное исследование, как не переутомляться на работе. Ученые провели эксперимент, чтобы понять, как режим работы и отдых влияют на самочувствие и риск выгорания. И вот участники в течение одного рабочего дня носили устройство для измерения сердечного ритма и отвечали на краткие опросы. В ходе исследования было выделено 5 поведенческих стратегий. Первое — это активные перерывы, второе — неформальные беседы с коллегами, третье — обновление списков дел, четвертое — короткие перерывы в течение часа в сочетании с активным планированием, ну и пятое — работа на износ без отдыха. И вот наиболее стабильное самочувствие и высокий уровень мотивации давала четвертая стратегия – короткие перерывы и планирование. И какой вывод сделали ученые? Работодателям стоит внедрять микроотдых, короткие прогулки, перерывы на чай и все вот в этом стиле. Результаты подчеркивают важность структурированного отдыха для контроля над рабочим процессом и поддержания энергии в течение дня. Ну а если все эти слова упростить, то получится, что микроперерывы на работе помогают сохранять мотивацию и меньше переутомляться. Понятное дело, не всегда есть возможность давать себе отдых на работе, но по возможности, друзья, пользуйтесь этим советом.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30. Радио Могилев.

0: Могилев Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80 222 70 75 41.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Наверное, каждому в детстве говорили «не горбись, держи ровную спину» и так далее. И оказывается, это не только про здоровье и эстетику. Еще одно интересное исследование провели ученые, и к интересному выводу оно их привело. Оказывается, прямая осанка еще и улучшает настроение и готовность к риску. Испытуемые решали тесты за компьютером и планшетом, а в финале участвовали в игре с виртуальным воздушным шариком, где призы зависели от уровня риска. И вот одна группа держала ровную позу, а вторая сутулилась за планшетом. Ну и те, кто держал прямую позу, проявляли большую готовность идти на оправданный риск, и эти участники чаще испытывали положительные эмоции и чувство гордости за себя. Ну и наталкивает на вывод, что маленькие изменения в рабочем пространстве и привычках позы могут постепенно улучшать самочувствие и поведение. Так что, если прямо сейчас вы сутулитесь перед монитором, исправляйтесь, но прямая осанка в тандеме с хорошей музыкой улучшат вам настроение.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главы государства, пишет Белта. В настоящее время в Беларуси остается убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день намолот зерна с учетом рапса составляет более 8 миллионов тонн. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства за 7 месяцев составил 113%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, пишет Белта. По его словам, за этот период было произведено 5,5 миллионов тонн молока. Выращивание крупного рогатого скота, свиней и птицы составило более миллиона тонн. Прибавляем в производстве яиц и другой продукции, добавил глава Минсельхозпрода. 3000 тонн не предел. Иван Здоровяков, молодой комбайнер агрокомбината «Заря», стал первым в Могилевской области, кто намолотил 3000 тонн зерна на комбайне «Гомсельмаш» 21-24. За это он выиграл конкурс от предприятия-производителя и получил в подарок мотоцикл. Иван работает в хозяйстве почти год. Это его первая уборочная компания в «Заре». Всего за плечами у молодого механизатора уже 6 сезонов. Родом он из Шклова, в профессию пришел по стопам отца. 3000 тонн – весомый результат. И, как говорит сам Иван, это только начало.
2: Комбайн у меня новый, наш белорусский GS2124, получил в этом году. Очень хороший. Установили мне автопилот на комбайн, единственный пробный. Вообще проблем никаких нет. Приятно, конечно, когда в области отмечают. И вот в Гомсельмаше получаем такие подарки. Очень приятно.
1: Ассортимент школьных товаров на контроле профсоюзов Могилевщины. Весь август специалисты посещают магазины и школьные базары как в областном, так и в районных центрах. Уже провели более 25 торговых объектов в районах области. Присоединиться к мониторингу могут и жители области. Замечания, вопросы и предложения принимаются через специальный сервис на официальном интернет-портале ФПБ. Мониторинг школьных базаров в Могилевской области продолжится до конца августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Многих поздравляю я с завершением рабочего дня и желаю хорошей дороги домой. Ну а тем, у кого рабочий день продолжается, желаю легкой работы. И знаете, я с вами. Да, Евгений Шутов у микрофона. Составляю вам компанию весь вечер на волнах радио Могилев. Так что много хорошей музыки и интересных фактов вас ждет. Главное, друзья, не переключайтесь.

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали. Тренд об шикованном житті. Что вы представили? Белизный дом? Роллс-Ройс? Не, люди знайшли вариант лепей. Ежа. Суши, шаурма, пицца, мы это любим. И тиктокеры створили целый тренд, где выхваляются ежей. Так у тиктоку великая разностайность трендов. Але шира, коли сидишь на праце, а до обеду ешь шмат часу, усё ж таки починаешь заздростить.

0: 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат. Только по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
4: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Радио Могилев.

0: Наверное, те, у кого есть собаки, замечали, что в случае, когда вы грустите, питомцы ведут себя иначе. Ну и, конечно, вы понимали, что ваши питомцы просто чувствуют настроение. И это доказали. Ученые выяснили, что у собак есть эмпатия, и они хорошо различают эмоции людей. Исследование доказало, что мозг собак по-разному реагирует на разные эмоции. Например, улыбки вызывают активность в определенных областях мозга, а нейтральные лица утихомиривают эти участки. И, по данным ученых, у собак улыбки и грустные лица провоцируют отличные паттерны активности, что указывает на эмпатию и способность подстраиваться под различные угрозы. Так что, если вам казалось, что ваша собака видит, что вы без настроения, друзья, вам не казалось.
1: Новинка на радио Могилев.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главе государства, пишет Белта. В настоящее время в Беларуси остается убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день намолот зерна с учетом рапса составляет более 8 миллионов тонн.
2: Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые мы возделываем эту культуру. При средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку. Поэтому мы ожидаем, что к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это самое большое значение за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что озимый рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна. Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых и зернобобовых культур.
1: Около 9 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Могилевской области. Об этом рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Людмила Здорикова. Паспорта готовности получили уже 85% учреждений образования области. Также планируется, что в области на свои первые рабочие места в школы и в детские сады придут более 400 молодых специалистов. На происшествиях в горках произошло ДТП с мотоциклистом. Как сообщили УВД Могилевского облисполкома, сегодня на автодороге Мосток-Дрибин-Горки водитель трактора МТЗ с полуприцепом при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту, который двигался по встречке. Как итог, водитель и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются. Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах, сообщает телеграм-канал МЧС Беларуси. Согласно прогнозам синоптиков, в Могилевской области ожидаются грозы. Среди факторов опасности – повреждение линий связи электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также при грозах возможно возникновение природных пожаров, возгорание в жилых и производственных зданиях, гибель людей на воде при купании. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: 18.03 в компании людей, завершивших рабочий день, должно было прибавиться, с чем я многих и поздравляю. Ну а вечер только набирает обороты, потому что отдых только начинается. Так что, друзья, делаем громче радиоприемники и проводим этот вечер под хорошую музыку в моей компании. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов, и с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

0: было выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +20, +25.

0: Если обычно не актуально говорить о том, какой сегодня праздник вечером, то про этот праздник я не могу молчать, ведь 18.40 для него самое актуальное время, потому что большинство уже дома. И, друзья, сегодня день любимого дивана. Ну, а какой у нас диван любимый? Конечно, тот, который дома. Так что вечером не забудьте уделить ему внимание, отдохнуть на нем за просмотром фильма или сериала, или чтением книги, тут уж кому как больше нравится.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: или дождевики, потому что 18-19 августа нас ждут сильные дожди и грозы, ну и, конечно, шорты и майки уже не подойдут, потому что днем погода будет до плюс 20. Ну, это только ближайшие два дня. Дальше идет потепление, и к выходным опять должно стать жарко. И, знаете, глядя вот на эту тенденцию, которая уже продолжается вторую неделю, я еще раз убедился, что погода просто помогает нам не умирать от жары на работе, а выходные проводить на природе.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В этом году ожидается значительный прирост к рекордному урожаю прошлого года – практически 300 тысяч тонн зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главы государства, пишет Белта. Юрий Горлов отдельно остановился на урожайности зерна кукурузы, отметив, что в нынешнем году она была посеяна на площади 400 тысяч гектаров.
2: Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это, ну, очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года, и, соответственно, в начале года и с прошлого года было дело сделано наставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно, и, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить. Тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы. И тем самым преодолеть уровень предыдущего года по намолоту зерна, зернобобовых культур с учетом рапса и с учетом кукурузы, гречихи и проса. Значит, предыдущий уровень прошлого года, который являлся таким базовым уровнем, эталонным уровнем, от которого мы должны отталкиваться и двигаться дальше вперед.
1: Ассортимент школьных товаров на контроле профсоюзов Могилевщины. Весь август специалисты посещают магазины и школьные базары как в областном, так и в районных центрах. Уже проверили более 25 торговых объектов в районах области. Присоединиться к мониторингу могут и жители области. Замечания, вопросы и предложения принимаются

0: через специальный сервис на официальном интернет-портале ФПБ. Мониторинг школьных базаров в Могилевской области продолжится до конца августа. За звание «Краса Беларуси» будут бороться 23 многодетные мамы, пишет Ньюсбай. Финал конкурса пройдет 22 августа в Минске. География участниц от столицы до малых деревень. Среди них женщины самых разных профессий. От работников силовых структур до сотрудников сельского хозяйства. Конкурс призван показать, что многодетность – это не только большая ответственность, но и огромная гордость. Традиционный районный праздник «Луков день» состоится 21 августа в агрогородке Тупичино. Праздник посвящен щедрому урожаю и народным традициям. В программе концертная программа, выставка урожая лука, выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства, а также интерактивные площадки для детей и взрослых и тематические фотозоны. Будут работать и торговые ряды. Начало праздника в 17 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
1: 19 часов показали мои студийные, и если верить статистике, то в это время больше всего людей ужинает. Так что тем, кто эту статистику подтверждает, я желаю приятного аппетита. Ну а в целом всем желаю хорошего вечера и настоятельно рекомендую провести его на волнах радио Могилев. Здесь хорошая музыка и компанию вам составляю я, зовут меня Евгений Шутов.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние!
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: И все-таки человеческий организм — это сложный механизм, который до сих пор изучается и узнается много нового. Так вот ученые нашли нейромедиатор, который отвечает за нашу мотивацию и готовность не бросать сложные задачи. И это орексин, по-простому гормон мотивации, усиливающий готовность к сложным задачам. Но пока это не точно, потому что исследования провели только на грызунах, но он доказал прямую связь орексина с мотивацией. И в дальнейшем это может положительно повлиять на лечение депрессии. И, как говорят ученые, нужны исследования с людьми. Так что ждем, когда информация подтвердится, и кто знает, какие возможности стоят за изучением этого гормона.
1: Наши хиты.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: А вы знали, что в понедельник вечером отдых — это один из самых важных отдыхов за всю неделю? Ведь если правильно позволить организму передохнуть после первого рабочего дня, то все остальные дни будут казаться легче. Честно, самому вот как будто и не удавалось это проверить осознанно, но логика в этом есть. Поэтому, друзья, отдыхайте правильно, и в этом вам может помочь хорошая музыка, такая, как играет на волнах радио Могилев.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Озимый рапс в Беларуси посеян на 58% площадей, выделенных под эту культуру. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главе государства, пишет Белта. По его словам, в эту работу активно включились все регионы страны. Отдельно глава Минсельхозпрода остановился на Витебской области, где сев этой культуры закончится раньше с учетом специфики региона.
2: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно. Но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
1: Событием в мире. Власти Германии рассматривают милитаризацию как инструмент преодоления кризиса, пишет Newsbuy. Численность личного состава выросла за год на 2%. Теперь в армии Германии насчитывается 187 тысяч военных. В ближайшие 10 лет численность армии вырастет до 250 тысяч человек. В следующем году в стране возможно вернут всеобщий призыв. Всех немцев, независимо от пола, собираются также обязать участвовать в армейских сборах. К региональным новостям.

0: телетематические композиции, включающие портреты известных белорусских писателей и поэтов, цитаты из их произведений, а также визуальные образы белорусской природы. 33-й день белорусской письменности состоится 5 и 6 сентября. И в завершение, горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время состоится в Могилеве завтра. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. 18 августа задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25, сейчас в Могилеве плюс 19.
1: 20 часов незаметно наступили, и все-таки чувствуется, что уже середина августа, уже там через полчаса сможем лицезреть закат, а это прямое доказательство тому, что световой день сокращается. Но это не страшно, наоборот, красота, которую можно лицезреть. Ну, она прекрасная, нужно любоваться под хорошую музыку, так что делайте громче радио Могилев и проводите этот час под хорошую музыку и в хорошей компании. Евгений Шутов еще час с вами у микрофона, с кем не слышали, с тем говорю добрый вечер.

0: Вот все мы знаем это разделение на сов и жаворонков, и оказывается, это различие проявляется не только в режимах сна, но и в преобладании некоторых навыков или черт характера. Например, жаворонки обычно более дисциплинированы и организованы, и предпочитают заранее планировать день. А вот совы чаще адаптивны и лучше могут справляться с непредвиденными задачами и их сменой. Но есть еще одно различие. Вот у жаворонков лучше внимание, если задача требует концентрации. Они чаще справляются быстрее. А совы могут быть креативнее и гибче в нестандартных задачах. Но знаете, не стоит строить все вокруг этих фактов. Ведь каждый человек, так или иначе, он индивидуален. Но если заметили сходство с собой в озвученных мной фактах, то, друзья, пользуйтесь своими сильными сторонами.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 20, плюс 25. В среду и четверг облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Ну а тем временем вечер переходит в статус из раннего в статус позднего, так как на часах уже близится отметка в 21 час, ну и мое эфирное время также завершается. Да, друзья, этим вечером компанию вам составлял я, зовут меня Евгений Шутов, ну и сейчас уже всем желаю хорошего вечера и говорю пока-пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Закладка зерна в стабфонды идет с опережением. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главе государства, пишет Белта. По словам главы Минсельхозпрода, к настоящему времени план выполнен на 63% или 416 тысяч тонн.
1: Также мы с учетом молота нашего зерна, мы сдаем госзаказ, мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Только нам гречиха небольшой объем и просы.
0: Сергей Май из сельхозпредприятия «Сервалюксагро» Могилевского района первым в области намолотил 4000 тонн зерна. Поздравили лидера жатвы сегодня прямо в поле руководители области, района, хозяйства и профсоюзов. А Иван Здоровяков – первый молодой комбайнер Могилевской области, намолотивший 3000 тонн зерна на комбайне. Таким образом, он выиграл в конкурсе от предприятия «Гумсельмаш». Представители предприятия сегодня приехали прямо в поле и подарили Ивану мотоцикл. Фирма из Могилева после проверки доплатила 206 тысяч рублей налогов, рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области. Выяснилось, что компания завышала расходы. Она арендовала у ИП свое же оборудование и помещение. Договоры аренды были формальными. За это предпринимателю перевели более 1 000 000 рублей. Налоговая направила уведомление, и фирма добровольно уплатила налог на прибыль. И в завершение. Районный фестиваль «Яблочный спас. Нам яблок припас» пройдет в Кировском районе около деревни Пацево-Слобода 19 августа, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. В программе праздника выступления, концертная программа, выставка-дегустация яблок и блюд, а также выставка-продажа фруктов и овощей от организации района. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью +10, +15, днем +20, +25, сейчас в Могилеве +17.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31. Ты сама?

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью +10, +15, днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: 10%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью +10, +15, днем +20, +25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
1: Радио Могилев.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно.

Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

18 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.